0: Реклама. Турлитулов Саналаревах Собракамлардан Чарчадингизма. Мобил Алоха. Уй интернета. Телефония ва телевидениена. Уз Телекомнинг Ягонах Соб Хизматида Бирлаштиринг. Барча Хизматлар Учун 20% Гача Чегирмага Эга Болинг. Ва Барчасини Бир Зумда Иловада Тулайн. Уз Телеком. Барча Учун Технологиялар. Батафсил Маълумот Уз Телеком.уз Сайтида.
1: Хизмат Лицензияланган. Ориат Донода Анык Вакт.
2: O'zbekistonda soat 6.

0: Реклама.
1: Турлитулов Саналаревах Сопрахамлардан Чарчадингизма. Мобил Алоха. Уй интернета. Телефония ва телевидениена. Уз Телекомнинг Ягона Хсоп Хизматида Бирлаштиринг. Барча Хизматлар Учун 20% Гача Чегирмага Эга Болинг. Ва Барчасини Бир Зумда Иловада Тўлайнг. Уз Телеком. Барча Учун Технологиялар. Батафсил Маълумот UzTelekom.uz Сайтида.
0: Хизмат Лицензияланган. Ориат Донода Аниқ Вақт.